со шотландскими солдатами, английские солдаты с ружьями, боевые патроны. Если шотландские солдаты откажутся стрелять по толпе, английским солдатам дадут приказ стрелять.